0: звезды нам что-то посоветовали, мы узнаем, что это. 12 знаков зодиака, и у меня уже все готово. К этому не пропустите. От синоптиков прогноз обязательно вам расскажу. Ну и в этом часе играем в игру «Стоп-кадр». Тоже не пропустите. 11:25 в эфире Первого областного. Пока же из музыкальных планов Мелисса, ее работа «I'm Alone». Поехали!
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денсатометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118 и 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, 12 знаков зодиака, 12 советов от астрологов. Поехали. Овны, сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Отдыхайте и не думайте ни о чем. Тельцы, сделайте подарок сегодня. Неважно кому, неважно какой и неважно по какому поводу. Близнецы, сегодня пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Раки, не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго, расслабляйтесь. Львы, сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не переступить некой грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Девы, сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие, но это не означает, что все они будут удачны. Весы, сегодняшний день напоминает вам о существовании друзей и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречи просто так. Скорпионы, сегодня вы будете на редкость нетерпеливы, это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах этого состояния. Стрельцы, вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и в каждой его составляющей в частности. Постарайтесь выбрать объект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий. Козероги, начинайте двигаться, направление определите чуть позже. Если же вам не совсем все равно, куда прийти, спросите чего-нибудь совета и поступите наоборот. Все правильно. Водолеи, не пытайтесь бежать впереди паровоза. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры. Постарайтесь ее не пропустить и вовремя нажать на стоп. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала славу Геростратову. Что это такое? Сами потом найдете. Это вам домашнее задание. Это был гороскоп на сегодня, на 11 мая в эфире Первого областного. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Здесь Avicii, его работа Wake Me Up в эфире Первого областного. 11 часов 20 минут на Сахалине. Ребята, дорогие, чем дальше мы с вами движемся, продвигаемся по жизни, тем, мне кажется, мы дальше убегаем, улетаем от кулинарного бога. Наши братья, белорусы, превратили борщ, вы не поверите во что, нет, не в закуску, нет, не в сублимированный продукт, а в айс-латте. Напиток получил название «Холодничина». В его основе лежит свекольный бульон на кефире со с добавлением яиц и огурцов. Вот что вот это вот все делается. Затем суп охлаждают, добавляют молоко, взбивают, и получается светло-розовое смузи. Я уж не знаю, пробовать такое или нет, но на самом деле есть же холодник такой, да, тоже готовится с кефиром, сметаной, свекла туда кладется, огурец тоже мелко режется с яичком. Вот теперь все это в форме смузи. Не знаю, насколько это вкусно. Вот тот, кто пробовал, вообще, в принципе, кто пробовал холодник и кто пробовал вот этот вот смузи, напишите, как вы потом, выжили ли, не пришлось ли быстро потом бежать до специально отведенных мест. Вот мне, честно, интересно. Ну, ладно, может быть, кто-то и любит какие-то кулинарные шедевры и кулинарные эксперименты. Оставим это вам на размышление. Вдруг кто-то решится попробовать. Давайте двигаться дальше. И у нас прямо по курсу прогноз от синоптиков на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 мая в Ахе временами ожидается дождь при температуре до 9 градусов тепла. В Тымовском дождь во второй половине дня, здесь до плюс 21. В Смирных временами дождь также до 21, выше 0. В Углегорске до плюс 13 градусов и также временами дождь. В Тамари без существенных осадков до плюс 14. В Чехове без осадков до 11 тепла. В Невельске до 12, выше 0. В Хомске без осадков до плюс 15. В Северокурильске без существенных осадков до плюс 4 градусов. В Курильске дождь при температуре 12-15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем погода ожидается без осадков. Воздух прогреется до 18, а то и 20 градусов тепла. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду. Если верить нашему термометру, за окном сейчас плюс 14 градусов.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, внимание, внимание, киноманы, общий сбор. Начинаем играть в наш стоп-кадр в наших социальных сетях, во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Уже опубликован тот самый стоп-кадр, который следует сегодня разгадать. Задание, ну, не знаю, по мне так сложное. Я бы, может быть, не отгадал, не загуглив. Но давайте сразу с вами условимся. Мы не используем всякие умные помощники, умные камеры, искусственный интеллект. Гадаем своими силами. Что сегодня за стоп-кадр? Из какого фильма? А если еще и назовете год выпуска этого фильма, будет вообще великолепно. Свои варианты вы оставляете в наших мессенджерах Макс и Телеграм по номеру +7 900 660 15 05. И если вы сегодня 15-й правильно ответивший, получаете 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любой фильм, на любое время, которое пожелаете. Может быть... Кстати говоря, вы этот фильм видели, который я сегодня загадал. Знаете его очень хорошо и можете говорить цитатами, фразами из этого фильма. Не знаю, посмотрим. В общем, давайте, я вам желаю удачи. Группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. Стоп-кадр опубликован. Пишите свои варианты. Можно неправильные, можно правильные. Но важно быть 15-м правильно ответившим. Итоги мы подведем на 50-й минуте этого часа. Озвучу нашего победителя, поаплодируем и вручим эти самые заветные 2 пригласительных в кинотеатр «Октябрь». «Звери», Вань Дмитренко и Айова — это наши музыкальные планы на ближайшее будущее. Я же нашим киноманам желаю большой удачи.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: like, yo, if I would watch interviews sooner, bro, we were so alike. It's unfortunate because it's like, yo, when people die, that's when you like, you know? Because your remorse kind of makes you check them out.
1: Lil Peep, Falling Down, это его работа. Ну что, 11 часов и 39 минут на Сахалине и Курилах. Я напомню, что мы сегодня разгадываем стоп-кадр одного известнейшего фильма, хочу вам сказать. Пост уже опубликован в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Свои правильные варианты и неправильные тоже вы присылаете на номер +7 900 660 1505. И сегодня 15-й правильно ответивший получает пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь». Из всех вариантов интересный вариант «Люси». Нет, это не он. Давайте еще правильных сразу скажу, что 15-го правильно ответившего у нас нет. Еще есть время погадать. Поэтому поднажмем, ребята! Пока вы поднажимаете со своими вариантами ответов, я расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 11 мая в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь, температура до плюс 12 градусов. В Ногликах, Поронайске, Красногорске без существенных осадков. В Ногликах до 14, в Поронайске до 15 градусов тепла, в Красногорске до плюс 11, в Макарове до плюс 15, в Долинске без осадков до 22 градусов тепла, в Охотском до 16 выше 0, в Корсакове до 10 со знаком плюс, в Аниве без осадков до плюс 16, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, в Малокурильском до 12, в Южно-Курильске до 11 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня погода в течение дня ожидается без осадков, воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный от 8 до 14 метров в секунду. За окном термометр показывает по-прежнему плюс 14 градусов. Надеемся, что еще сильнее потеплеет.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, 50 минут 12-го на Сахалине. Самое время подвести итоги нашей сегодняшней игры с топ-кадр и вручить два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» нашему победителю или победительнице. Давайте, во-первых, разбираться, что за стоп-кадр и из какого фильма. Не самый простой стоп-кадр я сегодня выбрал, но тем не менее он появился в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и телеграм-канале с одноименным названием «Радио АСТВ». Вы присылали свои варианты к нам в мессенджер Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 1505. Сегодня 15-й правильно ответивший, собственно, получает эти подарки. Что у нас с вами было загадано? Фильм 2003 года выпуска, производства США и Японии. Это мелодрама. Вот главный слоган этого фильма: «Каждый ищет понимание». Режиссер фильма София Коппола, в главных ролях Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон. Конечно же, не узнать их было невозможно в этом фильме. Ну и это фильм «Трудности перевода», абсолютно верно. Но давайте узнаем, кто же победителем-то был. Победителем был 15-й правильно ответивший и приславший ответ наш мессенджер Макс. Это Александр. И Александра мы поздравляем, вручаем пригласительный билет. Билеты в кинотеатр «Октябрь». Я Александру уже написал, свяжемся с ним обязательно, расскажем, как забрать его подарки. Не переживайте, дорогие, если у вас сегодня что-то не получилось, не унывайте. Уже во второй половине дня у нас состоится игра «Сорви маску», и я уверен, что вам обязательно повезет. Мы же продолжаем этот день вместе с первым властным Элис Мёртон. Из музыкальных планов в ближайшем будущем движемся вперед.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что, дорогие, 13.02, время Сахалинска. Это значит, что стартует программа для нашего с вами общения. Программа под названием «На одной волне». И жду с нетерпением ваших сообщений все эти 2 часа. Давайте пообщаемся. Давайте расскажем друг другу, какие планы на сегодня. Чем вы занимаетесь в эти минуты? Конечно, жду и фотографии в наши мессенджеры о том, как вы проводите это время. Вот первые майские мне присылали фоточки, раззадорили немножечко меня в плане проведения своего свободного времени, но, честно скажу, ни разу еще на майские шашлыки, на весенние шашлыки не выбирался, но обещаю, что попробую исправить эту недоработку при возможности, при хорошей погоде. Рассказывайте, чем занимаетесь, какие события у вас произошли, если произошло вдруг внезапно день рождения произошел или какое-то большое событие. Купили машину, купили квартиру, сделали ремонт или вы в процессе. Расскажите об этом обязательно. А я расскажу всем слушателям радио АСТВ на всю Сахалинскую область. Что касается контактов, давайте напомню. Есть у нас и группа во ВКонтакте, и телеграм-канал радио АСТВ. Там уже опубликован пост. Под постом в комментариях можете оставлять свои сообщения. Ну и, конечно же, наше все. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 1505. Пишите сюда, не стесняйтесь, дорогие. Буду рад каждому сообщению. И давайте пообщаемся. Темку тоже для обсуждения я вам подкину чуть позже. Ну а пока музыкальные планы команда А-студио, а также Манескин обязательно послушаем. Всем желаю доброго дня, легкого и выходного понедельника.
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

0: Крутая вещица от Måneskin, Begging в эфире Первого областного. Под стать сегодняшнему дню. Давайте, друзья, разгоняться. Давайте пообщаемся в программе «На одной волне». +7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Пару сообщений прочитаю. Они уже есть. Очень здорово, что вы максимально быстро реагируете и свои сообщения присылаете к нам в эфир. Вот что есть. АСТВ, привет. Погода просто пушка. Мы с семьей не выдержали. Загрузили мангал в багажник и мчим на природу. Наконец-то дождались солнца, всем крутого отдыха. Ну вот, видите, молодцы. Я знал, что среди нас с вами есть и те, кто загрузит мангал, все, что нужно для прекрасного времяпровождения, и мчите. Только будьте, пожалуйста, аккуратны, все те, кто сегодня планирует провести время на природе, либо где-то в парке, в лесу. Не забудьте захватить с собой репелленты, позаботьтесь. Вот я, например, о вас забочусь и напоминаю вам о правилах безопасности. Опасность, ну, потому что клещи, вот это вот все вот неприятное. Не забудьте сам эти самые репелленты. Доброе утро, любимое радио. Ничего себе, доброе утро, 13.11. Ну ладно, когда проснулся, тогда и утро. Я сегодня решил устроить день ленивого тюленя, открыл все окна, слушаю птиц, природу, город и вашу музыку, пью кофе, никуда не тороплюсь. Понедельник моей мечты. Ой, слушайте, вот это да, вот это действительно понедельник мечты, выходной день, великолепная погода. Но как не воспользоваться такой возможностью и позаниматься всем тем, что хочешь, все то, что давно откладывал. Я вот давно откладывал темку, хочу вам подкинуть, помните? Помните, друзья, я сегодня рассказывал про великолепный коктейль, он же смузи, от братьев наших белорусов на основе свеклы, кефира там и прочих вот этих вещей. Так вот, давайте поговорим о необычных сочетаниях вкусов. Какие сочетания вкусов вам нравятся, в каких блюдах, в каких напитках. Давайте пореагируем, может быть, и вашу идейку возьмем за основу и попробуем это самое необычное сочетание. В общем, программа «На одной волне» продолжается. У нас с вами огромное количество времени для нашего с вами общения.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 15 05.
2: Снова танцуем.

0: Ну вот про заболею это, конечно, не нужно. Не болейте, берегите свое здоровье. Градусы в эфире Первого областного. Что касается пиццы, этот вариант подойдет сегодня для тех, кто проводит свое время на рабочем месте. Такие, как я, ребята, держимся. На благо народу трудимся, хочу вам сказать. Ну а те, кто отдыхает, друзья, вам приятного отдыха, приятного дня. Великолепная погода на Сахалине сегодня. Ну и обсуждаем мы с вами сегодня ваши планы. Чем занимаетесь? Чего делаете, на приусадебных или дачных ли участках вы, или же на природе жарите шашлыки, или запекаете картошечку. Расскажите, поделитесь фотографиями, передайте пару приветов или поздравлений, что тоже принимается. Расскажите о событиях, которые происходят вместе с вами. И вот, кстати говоря, несколько сообщений прямо сейчас. Большой привет Насте из Лугового. Настюха, просыпайся, солнце уже высоко, хватит давить массу, погнали гулять в парк. Не знаю, у кого-то сообщение и подписанное пришло, к сожалению. Подписывайтесь, не забывайте, ребят. И действительно, чего спать, чего тратить такое драгоценное время, потому что солнышко за долгое-долгое время, такую погоду мы с вами дождались, и слава богу, и хорошо. Выходите гулять в парке, выходите гулять в город, в скверике, ну и на природу тоже не забывайте выбираться. Хочу передать привет всем водителям, кто сейчас на трассе Южно-Сахалинск-Омск. Ребята, удачи на дорогах, берегите, пожалуйста, себя. Наслаждайтесь видами, но не отвлекайтесь от дороги. В АСТВ вы лучшие. Спасибо большое от Алексея. Это сообщение. Леш, спасибо большое. Тоже берегите себя. Давайте там внимательно, если нужно написать или позвоните, обязательно остановитесь, припаркуйтесь, потом, собственно, делайте эти дела. Вы же, друзья, можете написать +7 900 660 15 05. Это на наши мессенджеры Макс и Телеграм. Жду ваших сообщений. Ну и группа во ВКонтакте и одноименный Телеграм-канал, там в комментариях под постом на одной волне обязательно тоже оставляйте свои сообщения. Все прочитаю, времени для нашего с вами общения предостаточно. Ну а сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, в Ахе ожидается небольшой снег и температура до 3 градусов тепла. В Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. В Тымовском – до 13, в Смирных – до 17, в Углегорске – до 11. Градусов тепла. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске ожидается небольшой дождь. В Тамари до +10, в Чехове до +9 градусов, в Невельске до 12, в Хомске до 14 выше 0. В Северокурильске и Курильске погода без осадков, в Северокурильске до +6, в Курильске до +14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, столбики термометров темное время суток покажут от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 12 мая в областном центре ожидается небольшой дождь, и воздух прогреется в течение дня от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» снегоходы «Стелс» 600 от 590 тысяч. Квадроциклы «Стелс» 800 от 970 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Less I Know Be Better в эфире Первого Областного. Ну что, продолжим с вами общаться. Очень здорово, когда мы с вами на одной волне, и это факт. Понедельник, выходной, это ли не чудо? Я уже на даче в ключах, расчехлил газонокосилку под вашу музыку, работается в 100 раз быстрее. Сахалинцы, всем ударного, но приятного отдыха на грядках. Есть такое сообщение. Ой, да, кстати говоря, сейчас же вот... двойной смысл прозвучит. Сезон посадок на дачных участках, я имею в виду редисочка, там салатичек, что еще можно посадить? Лучочек, чесночочек, ну, чеснок, по-моему, в осень досадят, но тем не менее. Ну и всякое там съедобное. Я желаю удачи и высокого урожая всем дачникам, которые сейчас трудятся. Вот для многих работа на дачных участках это труд. Это на самом деле большой труд. Кто-то на самом деле так и отдыхает. Почему бы и нет? Вот тут смотря как отнестись к этому, да? И я уверен, если это делать с любовью, то... И урожай будет высоким. Желаю, чтобы урожай у вас был очень высоким. Добрейший денечек. Мы с друзьями решили подняться на горный воздух пешком. Вид на город сегодня просто нереальный. Все как на ладони. Всем, кто еще дома, быстро шуруйте на улицу, шнуруйте кроссовки и удачного отдыха. Вот, видите, тоже, кстати говоря, очень и очень неплохо. Пеший туризм тоже никто не отменял. Ни шашлыками едиными на майские жив человек. Хотя шашлыки тоже очень вкусно и хорошее времяпровождение. Делитесь, дорогие, своими событиями. Не забывайте поздравлять. Может быть, у кого-то день рождения, может быть, ребенок родился или квартиру купили. Тоже большое событие. Обязательно поздравьте. Мы продолжим слушать музыку на Первом Областном. Егор Крид, Трита, а также Акчент уже совсем скоро в нашем эфире. Давайте проведем это время вместе.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: Это «Акчент», их работа «Кайли» в эфире Первого областного, работа 2005 года выпуска. В ностальгию прям так немножечко музыкальную окунула. Продолжаем с вами, дорогие, общаться. Плюс 7-900-660-1505 — это наши мессенджеры Макс и Телеграм, ну и, конечно, в комментариях. Собираю ваши сообщения, привет, поздравления и прочие приятные слова. Группа во ВКонтакте и Телеграм-канал «Радио АСТВ». Ну и ни одними сообщениями, ни одним общением един человек. Прямо сейчас расскажу уже о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеон окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, в Александровске-Сахалинском погода без осадков. Здесь до плюс 9 градусов. В Ногликах возможен небольшой дождь, до 10 выше 0. В Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. В Поронайске до плюс 13, в Красногорске до 10 градусов тепла, в Макарове до плюс 14. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве ожидается небольшой дождь. В Долинске до плюс 17, в Охотском до плюс 15 градусов. В Корсакове до 10 тепла, в Аниве до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до 12 градусов тепла, в Южно-Курильске до 14, выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров в темное время суток поднимутся до отметки плюс 6, плюс 8 градусов. Завтра днем, 12 мая, в областном центре ожидается небольшой дождь, и температура в течение дня составит от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8-900-660-1505.

0: богу, что сейчас не зима, а тепло, хорошо, на улице солнышко, великолепная погода, дорогие. Я уверен, что вы наслаждаетесь этой погодой вместе с Первым областным. Плюс 18 уже термометр наш показывает, это очень здорово. Ну и, конечно же, греют ваши сообщения, которые прилетают. Привет, любимое радио, передайте, пожалуйста, слова любви моему мужу Алексею. Он сейчас в гараже шаманит над машиной. Леша, бросай все, поехали за мороженым. Погода шепчет. Ну, вот, кстати, да, помните мой сегодняшний рецептик — мороженое с оливковым маслом? Обязательно должно быть ванильное. Попробуйте, потом обязательно расскажите. Это, кстати говоря, о темке, которую я подкинул для обсуждения. Необычные вкусы, какие вам необычные сочетания вкусов нравятся, что с чем. Расскажите об этом, поделитесь, мне будет очень приятно. Хочу передать пламенный привет всему коллективу рыболовецкого стана в Корсаковском районе. Ребята, мысленно я с вами. Скоро приеду на смену. Пока занимайтесь своими делами и удачи вам. Передано, и я уверен, что сообщение улетело. Привет всем, кто сейчас гуляет в парке Гагарина, Южно-Сахалинск. Мы живем в самом красивом месте. Всем добра, побольше таких солнечных дней в этот май. О да, не говорите, очень хочется, чтобы солнечных дней с этого момента было больше. Но, тем не менее, давайте наслаждаться моментом. Музыка в эфире. В эфире Первого областного поможет это сделать команда «Рок Острова», «Мари Крамбери» и «Deep End» до конца этого музыкального часа. И всем желаю приятного понедельника.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер.

0: Здесь гости из будущего, их работа не любовь, не хочется, чтобы у вас было не любви, пускай будет любовь, гармония, взаимопонимание и отличное настроение. Это очень важно сегодня, в понедельник, выходной день, мы продолжаем вместе с Первым областным общаться, программа «На одной волне», и переходим в следующий час нашего общения, +7 900 660 15 05, а также наша группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ», жду вас там, отмечайтесь своими сообщениями. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что, еще одна порция ваших сообщений подоспела. Я продолжаю их аккумулировать здесь, в студии Радио АСТВ, плюс 7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, и готов парочку прочитать. Но и не забывайте про наш пост в ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио АСТВ. Вот что есть к этой минуте. Доброе утро. Слушайте, друзья, ну не утро же уже совсем. Я сегодня настоящий герой, затеял генеральную уборку на балконе. Дело спорится, уже 3 мешка лишнего вынес. Вечером за это награжу себя шашлычком. Всем продуктивного выходного. Не секрет, что мы ждем выходных для того, чтобы сделать какие-то великие дела дома. Но сегодня, мне кажется, стоит отказаться от этой идеи и всецело посвятить себя отдыху. Тем более, что не так часто выдаются вот такие теплые выходные. Наслаждайтесь, дорогие, пока есть такая возможность. Передаю привет своей жене Лене, которая сейчас героически пытается выбрать, какой наряд надеть на прогулку. Лена, бери синий наряд, он под цвет неба сегодня. Люблю тебя, скоро буду. Такое сообщение. Очень здорово. Сообщите, расскажите о своих планах, дорогие. Чем вы сейчас в данный момент времени занимаетесь? Расскажите, как ваши выходные, какие события произошли. Ну и не забывайте пару приятных слов своим друзьям, близким, родным, любимым людям сказать. Все это в эфире Первого областного. Обо всем обязательно расскажу и поделюсь. Что касается наших ближайших музыкальных планов, Нелли Фуртадо и Imagine Dragons прямо сейчас.
0: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

0: Say It Right. Вещица от Нелли Фуртадо в эфире Первого областного в программе «На одной волне», где, кстати говоря, звучат и те сообщения, которые вы присылаете сюда, в студию прямого эфира. Это очень здорово. Продолжаем общаться. У нас с вами чуть меньше 50 минут есть, поэтому быстренько возьмите свой телефон, откройте мессенджер Макс или Телеграм и напишите на номер +7 900 660 1505. Похвастайтесь своими занятиями, своими планами на день сегодняшний, а может быть и на вечер. Может, вы вечером что-то интересное придумали, мы обязательно вашим советом воспользуемся. Почему бы, собственно, и нет. Всем привет, кто сейчас в очереди за черемшой. Сахалинцы, мы силы, терпения нам и самого вкусного ужина сегодня. А СТВ, спасибо, что делаете этот день еще ярче. Да, пожалуйста, большое. Тут, кстати говоря, где-то в социальных сетях я видел, что кто-то из сахалинцев раскрыл секрет, где растет черемша. Приложили фоточки, эти великолепные, огромное количество этого растения. Слушайте, ну, черемша — это наше все, и мне прямо сейчас захотелось супчика с черемшой и салат с черемшой. Наверное, нужно свои выходные дни, когда они там у меня будут по графику, потратить, съездить, набрать и сделать салатик. Черемша, яичечко, да, вот это вот все. Поделитесь своими рецептиками какого-нибудь лакомства, вкусности какой-нибудь с черемшой, ребят. Очень жду. Давайте. Огромный привет смене на заправке вдоль Долинские. Ребят, работайте, пока мы отдыхаем. Заедем к вам за кофе по пути на север. Всем легкой дороги и зеленого света. Спасибо большое. Если вы находитесь сейчас за рулем, находитесь в пути, то, пожалуйста, будьте осторожны. Не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, собственно, по трассе тоже будьте аккуратны. Сильно не разгоняйтесь и не обгоняйте в неположенных местах. Не высовывайтесь навстречу. Сплошь и рядом встречается. Это, конечно, берегите себя и берегите окружающих. Султан Лагучев, а также «Сова», работа, сериал уже совсем скоро в эфире Первого областного.
1: На одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.

Особый случай? Ждем ваши сообщения на номер 8-900-660-1505. Лишь так близко вдоль.

0: как-то сильно так, вы знаете, сильно так захотелось почему-то на улицу погулять, подышать свежим воздухом. Но рабочая моя смена продолжается, еще 40 минут буду вместе с вами и с вашими историями, с вашими сообщениями. На самом деле понедельник, этот понедельник официально разрешено прогуливать, потому что он является выходным днем, и этому подтверждение ваше сообщение. Вкусно обедаем на даче, наслаждаемся погодкой, привет Лесе, хорошего всем дня, сообщение от Валерии. Лерочка, вам тоже хорошего дня и прекрасного времяпровождения, приятного аппетита, кстати говоря, всем тем, кто сейчас вкусно и плотненько обедает, пускай этот обед приносит вам удовольствие. Привет, АСТВ, погода просто подарок, мы с парнями рванули Стародубское, надеемся собрать янтаря, даже если не найдем, просто подышим морем, всем удачной охоты и полных карманов солнца, это отличное сообщение, отличное пожелание, вот это солнышко надо, да, в баночку закатать, и потом, когда плохая погода, баночку открыли, солнышко выпустили наружу, и наслаждаемся, греемся хорошей погодой. Передаю всем привет, кто сейчас на тропе здоровья, народу как на демонстрации, очень много, но атмосфера просто супер, дышим лесом, слушаем АСТВ в наушниках, жизнь прекрасна. Спасибо большое, друзья, что вы и на тропе здоровья вместе с нами проводите этот понедельник. Движемся вперед, какой погода окажется на Сахалине и Курилах уже завтра, 12 мая, об этом расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, в Ахе ожидается небольшой снег при температуре до плюс 3 градусов. В Тымовском, Смирных и Углегорске погода без осадков. В Тымовском до 13, в Смирных до 17 градусов тепла, в Углегорске до плюс 11. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске ожидается небольшой дождь. В Тамари до плюс 10, в Чехове до плюс 9 градусов. В Невельске до 12, в Хомске до 14 градусов тепла. В Северокурильске и Курильске погода завтра ожидается без осадков, в Северокурильске до плюс 6, в Курильске потеплее до плюс 14 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков при температуре от 6 до 8 градусов в темное время суток. Завтра днем, 12 мая, в областном центре ожидается небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до отметки от плюс 13 до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ведь тебе день ко мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллее Маркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
7: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый.
8: В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Хомское шоссе, 5. Телефон 300-139.
9: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
10: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
11: Параноский молокозавод.
12: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
13: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Одни узнают новости по слухам,
13: другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
1: В «Матрешке» акция выходного дня. С 8 по 11 мая квас «Корсаковский окрошечный» 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский мякоть» 549,95 за 1 килограмм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
15: Радио АСТВ. Свои люди на одном.

0: Одна из самых известных работ Энрике Иглесиаса «Байланда» в эфире Первого областного. 14 часов 28 минут на студийных. Продолжаем с вами общаться. У нас с вами еще есть 30 минуточек, дорогие. И вот еще порция ваших сообщений. Здравствуйте, привет. Передайте привет моему мужу Владимиру Разживину. Он сейчас на даче. Владимир, вам летит огромный привет от вашей жены. Олечка, спасибо большое за сообщение. Надеюсь, Вова услышал, и у него там работа спорится. Чем он занимается-то на даче, расскажите. Может быть, он там один шашлыки жарит без вас. А может быть, и чем-то полезным. Грядочки там приводит в порядок, цветничок разбивает. Что? Что делает? Делитесь своими планами, делитесь тем, чем вы занимаетесь, дорогие. Обязательно мы обо всем расскажем. Может быть, и по-доброму позавидуем. Я, например, по-доброму, правда, по-доброму завидую сейчас тем людям, которые имеют возможность выбраться на природу, на шашлыки. Вот, например, наши слушатели передают следующее. Где-то я вот читал, где-то видел. А, вот. Мы сегодня открываем сезон окрошки, сидим в беседке, режем редиску, слушаем ваши песни, передайте привет нашей дружной компании высоты СНТ Айболит. Кто знает, тот поймет. Нам очень не хватает жаркого лета, а СТВ мы с вами. Спасибо большое, мы тоже с вами. Окрошка, кстати говоря, очень хорошо. А вот теперь возникает вопрос, извечный вопрос. Зачем да почему? Окрошка на кефире или на квасе? Вот, а еще на сыворотке, да, по-моему, окрошку делают. Вот, вопрос вопросов. Расскажите, вам какая окрошка больше нравится? На квасе, на кефире или на сыворотке? Вы какую готовите? Мне, вот лично мне, я считаю, что вот самая аутентичная окрошка, окрошка на квасе. Все, и здесь баста, карапузики, как говорится. Привет из Невельска. У нас с утра пытался прорваться туман, но солнце победило. Передаю привет всем тем, кто приехал посмотреть на Сивучи. Ребята, не забудьте солнечные очки, слепит не по-детски. Наталья нам написала. Наташ, вам тоже в Невельск летит огромный привет. Надеюсь, у вас там тепло и достаточно комфортно. И пускай все будет хорошо. И у Сивучей, кстати говоря, тоже. Чем занимаетесь? Рассказывайте, передавайте привет. Поздравляйте с какими-то важными событиями в вашей жизни. И мы будем слушать музыку в эфире Первого областного. Мияги Эншпиль, Армин Ван Бюрен и 5 утра прямо сейчас. Всем доброго дня.
1: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне.

0: тобой. Я всегда буду рядом.
1: Мияги Эндшпиль обещает, что всегда будут рядом, а я на самом деле рядом, друзья. Всем здравствуйте еще раз, кто только что

0: 11 мая 2004 года на телеканале ТНТ началась трансляция самого длительного российского реалити-шоу «Дом-2». 22 года назад, представляете, ни много ни мало. Ну, слава богу, что все закончилось, как страшный сон пролетело. Мы с вами в 2026-м наслаждаемся великолепной погодой, солнышком за окном. Ну и я, конечно же, принимаю ваши сообщения. Вы делитесь со мной теми событиями, которые происходят с вами. Ваш привет, ваше поздравление. Про окрошку, кстати говоря, хочу продолжить тему. Много сообщений достаточно пришло относительно того, какая окрошка самая вкусная на кефире, квасе или на сыворотке. Большинство пока проголосовало за окрошку на квасе. Напишите, какая вам окрошка больше нравится, на кефире, квасе или сыворотке. Или, может быть, какой-то другой вариант у вас есть. У нас еще есть, ну, чуть меньше 20 минут. Я обязательно о ваших кулинарных предпочтениях расскажу. Ну и не забываем о погоде на завтра, об этом прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 12 мая в Александровске-Сахалинском погода ожидается без осадков до плюс 9 градусов. В Ногликах возможен небольшой дождь, до 10 тепла. В Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков. В Поронайске до плюс 13, в Красногорске до 10 выше 0, в Макарове до плюс 14. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве ожидается небольшой дождь. В Долинске до плюс 17, в Охотском до плюс 15 градусов, в Корсакове до 10 тепла, в Аниве до плюс 16. В Малокурильском, Южно-Курильске погода без осадков, в Малокурильском до плюс 12, в Южно-Курильске до 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. В темное время суток термометр покажет от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 12 мая в областном центре ожидается небольшой дождь, и воздух прогреется до 13-19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная 166Б.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
8: Для поднятия настроения пишите сообщение 8.

0: совершеннолетняя вещица от Сати Казанова и Арсению Модоросвета. Очень скоро наступит долгожданное лето на острове. Вот эти ночевки на природе, костерок, шашлычок. Вот это вот все прекрасное. Но мы с вами пока находимся здесь, 11 мая, и наслаждаемся сегодняшним понедельником. Ваше сообщение. Хочу передать привет своей бабушке Валентине Петровне из Хомска. Бабуль, я знаю, ты сейчас на балконе на море смотришь и нас ждешь. Мы уже выезжаем, везем тебе вкусняшки. Здорово. Вот к родственникам тоже нужно сегодня заехать и вместе порадоваться великолепной погоде. Привет всем выходным мамочкам. Мы сегодня оккупировали все детские площадки города. Детям радость, нам витамин D. Передаю привет подруге Кате. Кать, не забудь помазать нос, а то завтра будем как раки. О, кстати говоря, да, солнышко такое может быть достаточно агрессивным. Не забывайте пользоваться всякими кремами, чтобы не сгореть случайно. Это, кстати говоря, относится всем тем, кто сегодня на майских весенних шашлыках. Берегите, пожалуйста, себя. Еще сообщение от вас. Передаю привет всей банде на джипах, кто сейчас прорывается на мыс Евстафия. Парни, я вас верю, дорога сейчас коварная, но вид того стоит. Снимите видео для тех, кто остался в городе, и не забудьте выложить, поделиться ссылкой. Это да, это очень важное дело. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Еще есть немного времени для ваших сообщений. Пока вы пишете, у нас впереди Ханна и Лукас Эстрада в эфире Первого областного в программе «На одной волне».
1: На одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио

0: Ну, вечериночку, конечно, и можно какую-то организовать, но не забываем, что завтра нам с вами, дорогие, на работу. Ну что ж, моя смена подошла к концу, и очень рад, что вы все это время были вместе со мной, а я был вместе с вами. Крайнее сообщение в этом эфире. Привет, АСТВ, мы сегодня решили устроить большой гастротур по югу острова. С утра кофе в Южном, в обед пинце в Корсакове, а на закат планируем успеть на чертов мост. Понедельник, не кончайся. Всем ярких впечатлений. Ярких впечатлений вам, дорогие. Обязательно услышимся завтра в 16:00. Буду вместе с вами радоваться и отмечать окончание рабочего вторника. Меня зовут Илья Обломов. Спасибо вам за этот солнечный понедельник. Пускай все будет хорошо. И самое главное, улыбайтесь. Игорь Орлов с 16:00. Ну а я говорю всем счастливо. Пока.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на Радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, в Охе ожидается небольшой снег. Здесь температура до плюс 3 градусов. В Тымовском, Смирных и Углегорске без осадков. В Тымовском до 13, в Смирных до 17 градусов. Тепла, в Углегорске до плюс 11. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске небольшой дождь. В Тамари до плюс 10, в Чехове до плюс 9 выше 0. В Невельске плюс 12, в Хомске плюс 14 градусов. В Северокурильске и Курильске погода без осадков. В Северокурильске до 6 градусов тепла, в Курильске до плюс 14. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков при температуре от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 12 мая в областном центре ожидается небольшой дождь и температура от 13 до 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А в Мили Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 12 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, здесь температура до 9 градусов тепла, в Ногликах возможен небольшой дождь и температура до 10 выше 0. В Поронайске, Красногорске и Макарове без осадков, в Поронайске до плюс 13, в Красногорске до 10 градусов тепла, в Макарове до плюс 14. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве ожидается небольшой дождь, в Долинске до плюс 17, в Охотском до плюс 15 градусов, в Корсакове до 10, в Аниве до 16 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков, в Малокурильском до плюс 12, в Южно-Курильске до 14 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, при температуре от 6 до 8 градусов тепла. Днем 12 мая в областном центре ожидается небольшой дождь и температура от 13 до 19 выше 0. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
4: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
5: Поронайский молокозавод.
3: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
6: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
8: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Игорь Орлов.
1: А наш с вами выходные продолжается, друзья. Всем доброго дня. У микрофона Игорь Орлов. И, конечно же, весна нас радует. Радует своей теплой погодой. И в такое время, ну, не грех, наверное, собраться куда-нибудь, действительно выехать хотя бы на море, подышать морским воздухом. А может быть, собраться какой-нибудь хорошей компанией друзей и как раз-таки пожарить мясо. В общем и целом, друзья, реализуйте свои моменты и решения, которые на сегодняшний день вы заготовили. И самое главное, делайте это все на позитиве и, конечно же, с музыкой. Оставайтесь вместе с нами, это Первое областное.

0: Кочневый и Джарахов только что прозвучали в ваших колонках. Друзья, давайте немного узнаем о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 12 мая на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла на термометре. В Тымовском будет до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных тоже без осадков, воздух прогреется до 17 градусов. В Углегорске плюс 11, осадков не ожидается. В Томаре и Чехове в среднем температура воздуха будет равна плюс 10, небольшой дождь. В Невельске также небольшие осадки в виде дождя, 12 градусов выше 0. В Холмске до плюс 14, небольшие осадки в виде дождя. В Северокурильске плюс 6, осадков не ожидается. В Курильске тоже без осадков, до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается. 8 градусов тепла днем, до плюс 19, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: В «Матрешке» акции выходного дня с 8 по 11 мая. Мороженое «Бенгре», «Милона», «Дыня клубника» 64,95. Кукуруза «Початок» 95,95 за одну штуку.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 11 мая, друзья, у нас сегодня на календаре. Напоминаю, что если кто-то забыл, выходной день. И, кстати, если говорить по праздникам, ну, прям вот праздники велят куда-то выбраться. День любви к природе сегодня у нас есть. И, соответственно, нужно, если вдруг вы еще не задумывались о данном моменте, время еще есть и довольно тепло на улице, несколько часов, как минимум, можно выехать куда-нибудь в лесок, на полянку и просто подышать свежим воздухом. Да и сосиски пожарить тоже бы не мешало. С этой информацией мы двигаемся только далее. И, конечно же, для мотивации предоставим вам еще несколько музыкальных композиций. Дон Омар прямо сейчас с песней «Бандолера». Поехали.
1: Йоу! Тегу Кальдерун.

0: спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и также в Красногорске ожидается погода без осадков до плюс 10. В Ногликах также 10 градусов выше 0, здесь возможен небольшой дождь. В Поронайске и в Макарове до плюс 14, погода без осадков. В Долинске ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов. В Охотском и Ваневе до плюс 16, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове тоже дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском до плюс 12 без осадков, в Южно-Курильске 14 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью будет до плюс 8 без осадков, днем небольшой дождь, 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Нужно вам всегда быть в форме.
3: Форма ведь должна сидеть.
4: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
5: Поронайский молокозавод.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Сахалинское время 17:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Игорь Орлов.
1: Продолжаем в эти затяжные выходные, друзья, раздавать хорошее настроение, ну и, конечно, подарки. Два билета в кинотеатр обязательно кто-то в середине часа получит в рамках игры «Сорви маску». Остается только дождаться начала, поэтому никуда не расходитесь. Ну, а по правилам все довольно просто. Я для вас загадаю какую-то известную личность, вам нужно будет отгадать, кто это. И тот, кто правильным вовремя отправит свой вариант ответа, соответственно, заберет законно выигранный подарок. Поэтому ожидаем момента, ну и, соответственно, не просто атака с музыкой Red Hot Chili Peppers Californication прямо сейчас.

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, без осадков. В Смирных воздух прогреется до 17 градусов, осадков не ожидается. В Углегорске тоже без осадков, 11 градусов тепла. В Томаре и Чехове отметка будет равна плюс 10, небольшой дождь. В Невельске также ожидается небольшие осадки в виде дождя, 12 градусов тепла. В Холмске до плюс 14, небольшой дождь. В Северо-Курильске 6 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Курильске без осадков до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не ожидается. На термометре будет в районе 8 градусов тепла. Днем потеплеет до плюс 19. Небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бесь, тебе день ко мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, вперед за подарками. Прямо сейчас мы будем кому-то отдавать 2 билета в кинотеатр. Для этого нужно немножко потрудиться и по подсказкам, которые я буду вам освещать и озвучивать, понять, что за личность у нас скрывается за маской. Сегодня у нас победит тот, кто свой правильный ответ напишет 12-м по счету. Это можно делать либо в нашей группе Telegram Радио АСТВ под соответствующим постом, либо можете писать по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Max и также мессенджер Telegram. Друзья, поэтому желаю всем удачи. Давайте, наверное, потихонечку переходить к первой подсказке. Итак, в детстве мечтал стать летчиком и даже проходил обучение в аэроклубе. В 16 лет летал на Як-52. На сегодняшний день один из самых известных актеров дубляжа в России всенародную любовь обрел после участия в пародийном шоу и роли обаятельного стража правопорядка. Вот такие у нас сегодня подсказки, друзья. Как я уже сказал, 12-й по счету заберет 2 билета в кинотеатр. Желаю всем удачи и пока возвращаемся к музыке. Думайте, присылайте варианты.

0: маску на радио АСТВ.
1: После музыкальных ритмов в исполнении Адель, друзья, мы двигаемся далее. Напоминаю, что прямо сейчас кто-то из вас может забрать 2 билета в кинотеатр абсолютно просто, отгадав ту самую личность, которую я для вас загадал. Вторая подсказка уже лежит в нашей группе в Telegram Радио АСТВ. Обязательно заходите. И, кстати, под ней вы под данным постом можете также варианты ответов оставлять. Как я говорил уже, 12-й по счету у нас сегодня победит. Ну, или, если вам удобнее, можете писать через мессенджеры Макс и Телеграм по номеру 8-900-660-1505. Давайте первую подсказку вам напомню. В детстве мечтал стать летчиком, даже проходил обучение в аэроклубе. В 16 лет летал на Як-52. На сегодняшний день один из самых известных актеров дубляжа в России всенародную любовь обрел после участия в пародийном шоу и роли обаятельного стража правопорядка. Вот такая информация, друзья. В скором времени будем подводить итоги. Скажу, что ответы на данный момент есть, но их пока недостаточно. Поэтому у каждого есть шанс. Мэкл Мор и Райан Льюис, Can't Hold Us. Поехали.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без осадков до плюс 9 на термометре. В Ногликах возможен небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове до плюс 14 без осадков. В Красногорске 10 градусов тепла, осадков не ожидается. В Долинске 17 градусов выше 0, небольшой дождь. В Охотском и Ваниве 16 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове тоже дождь, до плюс 10. В Малокурильском воздух прогреется до 12 градусов, осадков не предвидится. В Южно-Курильске тоже без осадков, 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра до плюс 8 будет ночью, без осадков, днем небольшой дождь, 19 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66. Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 28-0020.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». 5 этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда. На радио АСТВ.

0: радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время отдавать кому-то два билета в кинотеатр в этот замечательный солнечный выходной день. Сейчас добавим порцию позитива. Итак, по правилам игры сегодня у нас забирает приз тот, кто 12-м по счету написал верный ответ. И с этим заданием у нас справилась Елена. Собственно, к сожалению, номера телефона нет, но мы сейчас, я уверен, то, что все узнаем и как раз-таки контактные данные возьмем. А пока для Елены звучат только аплодисменты. Ну и, конечно же, за маской у нас сегодня скрывается Сергей Бурунов. Действительно, этот замечательный актер и, так сказать, кино и дубляжа российского хотел стать в какое-то время летчиком и даже поступил в летное училище, но, собственно, ему не понравилась как раз-таки вот та самая дисциплина, которую нужно соблюдать, и он понял, что это абсолютно не его. И поэтому мы его знаем в том качестве, в котором он есть на сегодняшний день. Друзья, всем большое спасибо за участие. Обязательно пишите, играйте, выигрывайте и, самое главное, слушайте радио АСТВ.

0: На Сахалине и Курилах 18 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: погодой и вообще атмосферой этого дня. Но, тем не менее, друзья, во-первых, с чувством, с толком, с расстановкой их проведите, а во-вторых, делайте это все под музыку. Впереди нас ожидает «Близкий», «Моя Мишель», «Шоу Мендеш», «The Script», «Тайпан». И прямо сейчас послушаем нашумевший трек 2025 года в исполнении Вани Дмитриенко «Шелк».
1: Я завяжу.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, без осадков. В Смирных воздух прогреется до 17 градусов, осадков не ожидается. В Углегорске 11 градусов тепла, осадков не предвидится. В Тамаре и Чехове отметка будет равна плюс 10, небольшой дождь. В Невельске 12 градусов, небольшой дождь. В Холмске 14 градусов тепла, небольшие осадки в виде дождя. В Северо-Курильске воздух прогреется до 6 градусов, без осадков. В Курильске осадков не ожидается, плюс 14 на термометре. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не ожидается, отметка будет равна плюс 8, днем 19 градусов, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: А в Мили Джойс есть

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Очередной тренд из рилсов, друзья, у нас появился. Это мороженое с оливковым маслом. Звучит, конечно, очень странно, но вот такой необычный десерт очень популярен на юге Франции, в Провансе. Для его приготовления нужно взять несколько шариков ванильного мороженого, полить его оливковым маслом и добавить щепотку морской соли. Не, ну знаете, я вот, к примеру, шоколад с морской солью знаю, он действительно вкусный. Вот в данном случае, честно скажу, не пробовал, поэтому, собственно, здесь только на ваш страх и риск. Ну, как говорят попробовавшие, лакомство удивляет необычным сочетанием сладкого и солоноватого вкуса. Ну, отправляемся, друзья, дегустировать. И, конечно же, под музыку Quest Pistol Show далее в нашем эфире.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске до плюс 10 без осадков. В Ногликах возможен небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Поронайске и Макарове отметка будет равна 14 градусам, осадков не ожидается. В Долинске небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов. В Охотском и Ваниве до плюс 16, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове 10 градусов тепла, небольшой дождь. В Малокурильском без осадков, 12 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 14, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не ожидается, 8 градусов тепла, днем до плюс 19, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимости рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

0: 19 часов на Сахалине и Куривах.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что я могу сказать, друзья, в этот вечер остается, наверное, только уже потихонечку перезагружаться и перезаряжаться к, хотел сказать, к понедельнику. Ну, по сути, вторник у нас будет завтра как понедельник, у кого-то даже день тяжелый, потому что переориентироваться просто после долгого уикенда довольно, наверное, сложно, поэтому делайте это все заранее. Можно устроить себе цифровой детокс, как раз-таки более какой-то лайтовый вечер, да, возможно, просмотр сериала или даже чтение книги. Ну и, конечно же, если получится пораньше лечь спать, то завтра вы проснетесь просто в 100% хорошем настроении, ну и, конечно же, с большим количеством энергии. Это я вам и желаю. Ну а мы двигаемся далее и слушаем музыку.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Охе небольшой снег, 3 градуса тепла, в Тымовском ожидается плюс 13 без осадков. В Смирных воздух прогреется до 17 градусов, осадков не ожидается, в Углегорске тоже без осадков, 11 градусов тепла. В Таморе и Чехове отметка будет равна плюс 10, небольшой дождь, в Невельске небольшие осадки в виде дождя, 12 градусов, в Холмске до плюс 14, небольшой дождь. В Северокурильске без осадков, 6 градусов тепла, в Курильске плюс 14, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не предвидится, на термометре будет 8 градусов тепла днем, до плюс 19, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай, свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Паранайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Паранайске 54-77.
6: Аккумулятор на легковое авто?
1: База техника!
6: А аккумулятор на грузовое авто?
1: База техника!
6: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
1: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Знаете, друзья, иногда изо дня в день происходят ситуации в реальной жизни на грани фантастики, я бы так сказал, но довольно забавные. Вот, к примеру, норвежский школьник нашел меч времен викингов во время школьной экскурсии. Зовут его Хенрик, и он просто заметил предмет, торчащий из земли, который оказался редким однолезвийным мечом. Собственно, археологи, когда взяли этот меч, да, его, естественно, передали в музей, подтвердили, что меч создан в начале эпохи викингов и оценили его возраст в 1300 лет. Вот данное оружие, как я уже сказал, оно довольно в хорошем состоянии. Его отправили в культурно-исторический музей в городе Осло для дальнейшего изучения. Вот представляете, да, просто гуляешь, и вот меч викингов нашел. Так бывает. Возможно, какой-то клад, и причем он просто торчал из земли. Видимо, не знаю, дождями размыло. Но в общем и целом, вот такая интересная история, друзья. Но если у вас какие-то были тоже забавные находки, не связанные с нашей эпохой, рекомендую вспомнить данный момент и, возможно, даже обсудить с друзьями. А можно и нам, кстати, написать, рассказать данную историю. Мы в эфире ее озвучим. 8 900 660 15 05 через Макс или через Телеграм.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: СТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске до плюс 10, осадков не ожидается. В Ногликах возможен небольшой дождь, 10 градусов выше 0. В Поронайске и Макарове отметка будет равна плюс 14, погода без осадков. В Долинске воздух прогреется до 17 градусов, небольшой дождь. В Охотском и Ваневе 16 градусов тепла, естественно, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове до плюс 10, тоже ожидается дождь. В Малокурильском 12 градусов выше 0 без осадков, в Южно-Курильске также без осадков до плюс 14. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 8 градусов тепла, осадков не ожидается, днем 19 с плюсом, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллеемаркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
6: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, межкомнатные двери и входные. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на железнодорожной 166Б. Телефон 25-00-73.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: «Легенда» на радио АСТВ.

0: В областной столице 20.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Секреты долголетия, друзья, это тот вопрос, который волнует огромное количество людей в нашем мире, и чуть ли не ежедневно появляются какие-то лайфхаки, какие-то исследования, да, от всевозможных ученых, как, собственно, нужно себя вести, какой образ жизни поддерживать и так далее. Ну вот, если говорить касаемо университета имени Зигмунда Фрейда, который находится в Вене, то профессор данного университета, которого зовут Эмиль Уотерс, выявил 8 ключевых факторов здорового старения. А именно это отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность, контроль артериального давления и липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе небольшой снег, 3 градуса тепла, в Тымовском до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных 17 градусов выше 0, погода без осадков, в Углегорске до плюс 11, осадков не предвидится. В Таморе и Чехове 10 градусов тепла на термометре, небольшой дождь, в Невельске 12 градусов выше 0, небольшие осадки в виде дождя, в Холмске тоже дождь, 14 градусов тепла. В Северо-Курильске отметка будет равна плюс 6, погода без осадков. В Курильске воздух прогреется до 14 градусов, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 8 градусов тепла без осадков, днем небольшой дождь до плюс 19. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Фундамент не прощает ошибок. Выбирайте бетон по ГОСТу от бетонного завода «Амира». Контроль качества, собственное производство, своевременная доставка. Южно-Сахалинск и область. Завод «Амира». Основа вашего дома. Звоните 280020.
3: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Друзья, я напоминаю, то, что все актуальные новости вы всегда можете найти на сайте astv.ru и также в телеграм-канале astv.ru Сахалин и Курилы. Именно там описываются все события абсолютно, включая и происшествия, которые происходят на территории нашего региона, очень подробно и, конечно же, самое главное, понятным языком. Поэтому читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске без осадков до плюс 10. В Ногликах 10 градусов выше 0, возможен небольшой дождь. В Поронайске и Макарове 14 градусов тепла, погода без осадков. В Долинске воздух прогреется до 17 градусов, небольшой дождь. В Охотском и Ваниве отметка равна плюс 16, небольшие осадки в виде дождя. В Корсакове тоже дождь до плюс 10. В Малокурильском погода будет без осадков, 12 градусов выше 0, в Южно-Курильске 14 градусов тепла, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, 8 градусов тепла, днем до плюс 19, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: В «Матрешке» акция выходного дня с 8 по 11 мая. Квас «Корсаковский» окрошечный 139,95 за 1,5 литра. Манго «Тайский» мякоть 549,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 80.

78. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных на термометре 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Углегорске тоже без осадков, до плюс 11. В Тамаре и Чехове будет небольшой дождь, 10 градусов со знаком плюс. В Невельске до плюс 12, небольшие осадки в виде дождя. В Холмске тоже дождь, 14 градусов тепла. В Северокурильске осадков не ожидается, до плюс 6, в Курильске 14 градусов со знаком плюс, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, температура воздуха будет в районе 8 градусов, днем до плюс 19, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: А выберем другое?
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском, также в Красногорске, будет температура воздуха до плюс 10, осадков не ожидается. В Ногликах возможен небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Поронайске и Макарове отметка будет равна плюс 14, осадков не предвидится. В Долинске 17 градусов выше 0, небольшой дождь. В Охотском и Ваниве до плюс 16, небольшие осадки в виде дождя, в Корсакове также дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском 12 градусов без осадков, в Южно-Курильске до плюс 14, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не предвидится, до плюс 8 поднимется столбик термометра, днем в областной столице 19 градусов, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных на термометре 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Углегорске тоже без осадков, до плюс 11. В Тамаре и Чехове будет небольшой дождь, 10 градусов со знаком плюс. В Невельске до плюс 12, небольшие осадки в виде дождя. В Холмске тоже дождь, 14 градусов тепла. В Северокурильске осадков не ожидается, до плюс 6, в Курильске 14 градусов со знаком плюс, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, температура воздуха будет в районе 8 градусов, днем до плюс 19, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском, также в Красногорске, будет температура воздуха до плюс 10, осадков не ожидается. В Ногликах возможен небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Поронайске и Макарове отметка будет равна плюс 14, осадков не предвидится. В Долинске 17 градусов выше 0, небольшой дождь. В Охотском и Ваниве до плюс 16, небольшие осадки в виде дождя, в Корсакове также дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском 12 градусов без осадков, в Южно-Курильске до плюс 14, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не предвидится, до плюс 8 поднимется столбик термометра, днем в областной столице 19 градусов, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных на термометре 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Углегорске тоже без осадков, до плюс 11. В Тамаре и Чехове будет небольшой дождь, 10 градусов со знаком плюс. В Невельске до плюс 12, небольшие осадки в виде дождя. В Холмске тоже дождь, 14 градусов тепла. В Северокурильске осадков не ожидается, до плюс 6, в Курильске 14 градусов со знаком плюс, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, температура воздуха будет в районе 8 градусов, днем до плюс 19, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: осадков не предвидится. В Долинске 17 градусов выше нуля, небольшой дождь. В Охотском и Ваниве до плюс 16, небольшие осадки в виде дождя, в Корсакове также дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском 12 градусов без осадков, в Южно-Курильске до плюс 14, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не предвидится, до плюс 8 поднимется столбик термометра, днем в областной столице 19 градусов, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 мая, на территории Сахалинской области в Охе ожидается небольшой снег, 3 градуса тепла. В Тымовском до плюс 13, осадков не ожидается. В Смирных на термометре 17 градусов выше 0, осадков не предвидится. В Углегорске тоже без осадков, до плюс 11. В Тамаре и Чехове будет небольшой дождь, 10 градусов со знаком плюс. В Невельске до плюс 12, небольшие осадки в виде дождя. В Холмске тоже дождь, 14 градусов тепла. В Северокурильске осадков не ожидается, до плюс 6, в Курильске 14 градусов со знаком плюс, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается, температура воздуха будет в районе 8 градусов, днем до плюс 19, небольшой дождь, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же не смогла.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Радио АСТВ. Первое. Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять, сердце

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Ближе, ближе, так близко, вдох, тихо.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Областное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. 29 мемориальных территорий в память о героях Великой Отечественной войны благоустроено в Сахалинской области в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В частности, скверы с мемориалом памяти благоустроены в селах Быков, Стародубское, Взморье, Глизоводск, Сокол, Долинского района. Территория с памятным знаком воинам обустроена в селе Ныш Ногликского округа. Преобразились также территории в Невельске, Ахе, Тымовском, Южно-Курильске, Александровске, Сахалинске, Макарове и Южно-Сахалинске. В Смирныховском округе реализован проект по следам боевой славы. Порядка 30 тысяч южно-сахалинцев прошли диспансеризацию с начала года. Плановые медицинские обследования позволяют своевременно выявить факторы риска и принять меры по предотвращению развития хронических заболеваний, напоминают в мэрии областного центра. Первый этап включает анкетирование, расчет индекса массы тела, а также базовые скрининговые исследования, в частности, анализы крови, флюорографию. По итогам обследования терапевт при наличии показаний направляет на более углубленный этап, который может включать дополнительные исследования и консультации узких специалистов. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 1-300. В Сахалинской области продолжается работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. В этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко беспилотный мониторинг территории начался раньше, с конца марта. На заседании областного правительства глава региона потребовал полностью очистить территорию от мусора на юге острова до начала лета. В северных районах, где обследования проведут в течение мая, все обнаруженные свалки должны ликвидировать до конца июня. На сегодняшний день с помощью дронов зафиксировано 517 мест скопления отходов, 362 участка уже привели в порядок. Задачи по уборке полностью справились Южно-Сахалинск, Анивский, Макаровский и Корсаковский районы. В преддверии летних каникул сотрудники отдела госавтоинспекции областного центра приняли участие в совещании с начальниками детских лагерей. Здесь рассмотрели вопросы комплексной безопасности в период каникул. В рамках встречи автоинспекторы рассказали об особенностях обеспечения безопасности при передвижении организованной группы детей по улицам и дорогам города, а также разъяснили особенности правил организованной перевозки групп детей автобусами. Также дорожные полицейские ответили на поступившие вопросы. Городская ярмарка вакансий для подростков пройдет в парке Южно-Сахалинска 14 мая. Здесь можно будет узнать, куда можно официально устроиться на лето, какие вакансии есть для школьников и как правильно оформить трудоустройство. Мероприятие в белом шатре за мостом влюбленных пройдет с 13 до 15 часов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
3: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Бодрое утро, Сахалин и Курилы. Спонсор облобластного шоу в сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Всем большой привет. Ну, наконец-то мы добрались до рабочей недели. 3 дня отдыхали. И вот, пожалуйста, вторник. Первый рабочий день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Женя Милых, здравствуйте.
1: Артем Бушаев, доброе утро.
0: Доброе. Ну, как бы...
1: Хорошо.
0: Хорошо.
1: Да.
0: 3 дня, то, что нужно.
1: То, что нужно. Я надеюсь, что мы все с вами отдохнули, зарядились, и эту рабочую неделю начнем бодро.
0: Бодро и музыкально. Для этого у вас есть мы, ребята. И музыка уже заряжена, наш плейлист. Помимо музыки будем прерываться на короткие новости, на небольшие такие коротенькие астрологические прогнозы. Все по сути, все по факту, все для вас специально подготовили уже. То есть уже успели поработать. Вы не думаете, если мы рано приходим, то мы сразу. Нет, приходим пораньше раннего и начинаем тут все готовить.
1: Да.
0: Женя, борщ. Я плейлист.
1: Да?
0: Все.
1: Все как и у всех.
0: Поэтому у нас вкусно и музыкально. Угощайтесь, нам не жалко.
1: Да. Все. Ну что, давайте начинать тогда, раз.
0: Давайте.
1: Такое дело.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на этот вторник. Надо привыкнуть, что это не понедельник.
1: Да. Да, Тем не менее, прямо сейчас расскажем вам о том, что звезды приготовили для вас на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, доброе утро. Не спешите с решениями, если они касаются не только вас.
1: О, хорошо, тельцы и окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение.
0: Близнецы, возможно, встреча с человеком, которым вы давно хотели напомнить о себе.
1: Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч.
0: Львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым.
1: Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут.
0: Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций.
1: Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов.
0: Стрельцы, сложные рабочие вопросы решаются неожиданно быстро.
1: Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя.
0: Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором.
1: Ну и рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке. А иначе мало ли чего. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Так, ребята, расскажите, как вы зарабатывали в школьные годы? Ну и если есть сейчас родители, у кого дети-подростки, как зарабатывают они? И разрешаете ли им вообще что-то тяжелее, чем, я не знаю, ручку поднять в руки, чтобы пойти и, ну, добывать деньги?
1: Да, расскажите, обязательно поделитесь. У нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь к нашему бурному обсуждению. До конца этого часа будем общаться.

0: 18 часов и 18.
1: Ну, у Артема уже 18. Ну все, первый рабочий день на этой неделе, конечно, дает о себе знать.
0: Ой, переработка. Да. Пошла. Так, ребята, мы сегодня собираем ваши истории по поводу заработка. Да, расскажите, как вы зарабатывали в школьные годы и у кого есть дети-подростки. Как они сейчас зарабатывают и зарабатывают ли? Есть ли у них вообще какое-то желание к этому и стремление? И вот первое сообщение.
1: Да, доброе утро. Продавала газеты, заправляла машины на заправке и собирала лекарственную траву. Вот здесь
0: ромашка,
1: вопросики,
0: да?
1: Да, лекарственная трава. Что это, ромашка?
0: Да, да, да. Мы тоже в аптеку, я помню. Мы никогда не заморачивались, не собирали ее, не сдавали, но я помню, что ребята рассказывали о том, что ее реально принимают. Либо это была шутка какая-то, не та ромашка, которая любит, не любит, а немного другая, она такая больше...
1: Мелкая.
0: Ага, ну, поняла, да? Зеленая такая...
1: Интересно, я о таком не слышала, что в аптеках принимали ромашку.
0: Я говорю, может быть, взрослые пацаны нас просто разыгрывали, думали, что мы сейчас пойдем в эти трехлитровые банки собирать. А может быть, действительно принимали.
1: Оказывается, там неплохие деньги можно было заработать.
0: Может быть. Так, здравствуйте, сыну 13, но по закону работать можно только с 14. Хотя, прошлое лето он очень просился поработать. Я приложила все усилия для поиска, но ненадолго его хватило. На ранчо!
1: Ранчо.
0: Ага, так, на ранчо скошенную траву собирать. При этом там еще и кормили. Первое, второе и компот. Но, как сказали, да, ненадолго хватит.
1: А дайте контакты, что за ранчо такое. У меня подрастающее поколение, надо отправлять срочно.
0: Так, да, это во-первых. Во-вторых,
1: на трудовую терапию.
0: Насколько же его хватило, что там был за распорядок и сколько получилось заработать у него. Тоже интересно, да? Дайте, пожалуйста, эту информацию. Мы без имен, поэтому все нормально, все у нас безопасно.
1: Так, доброе утро. Продавала бижутерию, предметы декора, которые сама делала. А еще аудитором проверяла выкладку товаров в аптеке, а еще полы в областной библиотеке мыла. Ну, ничего себе у вас, да?
0: Слушайте, ну и, в общем, автомобиль я к 10 годам купила. Да, да, автомобиль, папе квартиру, маме квартиру, да, брату, да, двушку в центре.
1: И в отпуск еще всю семью отправила.
0: Вот это да. Так, ромашку лечебную собирали, сдавали в аптеку, а нам за это гематоген давали. Пальцы постоянно в мозолях были от ножниц, которыми мы их резали.
1: Все-таки ромашку надо было сдавать,
0: вот, все-таки надо было, можно было делать бизнес.
1: Все-таки можно было, никто вас не разыгрывал, да? А ты недоверчивый, Артем.
0: Но так от многого это меня и уберегло, моя недоверчивость. Да,
1: да, ну еще одно есть сообщение. Сейчас в век цифровых технологий мой сын покупает инвентарь в... игре, в игре, да, которая у нас есть для детей.
0: Ага.
1: И прокачивает, и продает. Ну, то есть прокачивает, я так понимаю, свой мозг.
0: Да.
1: Еще и заодно продает там всякие...
0: У меня крестник по заказу каких-то, ну, там, определенных ребят, он рисует персонажей игровых и продает их. Небольшие такие деньги, но какая-то копейка тоже имеется. Отлично. Ребята, расскажите, как вы зарабатывали в школьные годы, и у кого сейчас дети-подростки, как зарабатывают они? Вообще, есть ли у них какое-то желание пойти на заработки? Как они? Руками трудятся, ногами, либо все-таки головой, да, в век современных технологий? Напишите нам, любопытно все знать и слышать. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к нашему обсуждению.
0: А мы прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе небольшой снег, плюс 3, в Тымовском без осадков около 13 градусов, в Смирных осадков не ожидается, около 17 градусов тепла. В Углегорске сегодня без осадков плюс 11, в Томаре без существенных осадков 10 со знаком плюс, в Чехове без осадков плюс 9, в Невельске и в Хомске сегодня дождь во второй половине дня ожидается, температура воздуха прогреется там до 12 градусов. В Северо-Курильске без осадков плюс 6, в Курильске осадков не ожидается, около 13 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Так, 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, хотелось бы озвучить еще парочку ваших сообщений. Сегодня тема у нас обширная такая, да, с воспоминаниями связанная. Рассказывайте, как вы зарабатывали в школьные годы. И если у вас сейчас есть дети-подростки, как зарабатывают они? Есть ли вообще стремление, да, подзаработать куда-то во время каникул, особенно продолжительных, вот этих вот летних, да?
1: Да.
0: Так, есть ли у вас планы куда-то трудоустроить, возможно? Доброе утро! Муж 13 лет кидал зерно. Для его очистки работал с 8 утра до 16 часов.
1: 10 лет?
0: Да, вот так и подрабатывал. В 13
1: Здорово.
0: Лет.
1: А, в 13?
0: 13, да.
1: Ну, хорошо. Так, Александр написал, лет в 10 мыли машины из люка теплового. Продавали газеты. В 14 шлифовал памятники и надгробия вручную камнем. Очень долго надо было шлифовать. А еще на дачах выше площади Победы я окучивал картошку, сорняки выдергивал и так далее. Вот тоже такой труд, да?
0: Так,
1: серьезный.
0: Так, серьезный, да. Доброе утро. Я уже, будучи в старших классах, в нулевые ходил по приглашению на продвинутых пользователей и настраивал им компьютеры. Переустанавливал программное.
1: Здорово.
0: Настраивал модемы для подключения к интернету по телефонной линии. Зарабатывал от 200 до 1000 рублей за один визит клиенту. За месяц до 5000 рублей выходило. Такой детский бизнес, мой выбор, да, специальности, ну, вот, подтолкнул к выбору специальности.
1: То есть сейчас вы работаете уже, да, конкретно в IT какой-то компании?
0: Теперь у меня, говорит, IT-компания, человек, понимаешь?
1: Да. Мы вас поздравляем, вот это вот путь. Хороший.
0: Молодец, да. Ну, то есть, да, уже старшие классы, уже понимал, я вот до сих пор, да, старшие классы уже были давно. Для меня что-то, давай переустановим. Нет.
1: Я до сих пор не могу понять, где там звук выключается.
0: Да, если у меня что-то не работает, то я начинаю жутко психовать и звать человека, который...
1: Да, кстати, знаете,
0: Сережа?
1: Что если у Артема что-то не работает, то это вообще...
0: Все.
1: Вы знаете, страшно подумать даже, что было бы, если бы не было кого позвать на помощь. Так, доброе утро.
0: В обморок просто упал. И дергается.
1: Да. Доброе утро. Ну, смотрите, значит, продавали газеты, мыли машины на ручьях. В общем, крутились как могли. Хорошие были времена. Ну, вот, кстати, смотрите, как много людей, да, мыли машины и продавали газеты. Но это вот был самый такой распространенный заработок для подростков.
0: Ой, да, я помню то, что мы зарабатывали, это мы на рыбалку выезжали, вот эта вот корешка уже... По теплу, то есть весна.
1: Ну, ты как
0: в речке
1: житель,
0: пошла, да,
1: да,
0: с очком туда.
1: Прибрежный. Ты уже, наверное, зарабатывал, продавая рыбу. Но в нашем случае не было такой возможности, поэтому приходилось машины мыть.
0: Ну, тоже неплохо. Так, ребята, рассказывайте, как вы зарабатывали в школьные годы. Много ли выходило, на что хватало? И если у кого-то есть дети-подростки, есть ли у этих самых детей трудоустроиться на период летних каникул? Если да, то как они делают, в какую сферу, да, в какую отрасль их вообще направляет.
1: Потянуло.
0: Да, и потянуло. Пишите нам, пишите в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению.
0: Да.

0: Так, 8 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. По-прежнему ваши истории здесь актуальны. Ребята, когда, как не сейчас, повспоминать эти приятные моменты из своих прошлых жизней, хотел сказать. Из своего прошлого, да. Расскажите, как вы зарабатывали в школьные годы и у кого сейчас подрастающая молодежь, как ребята зарабатывают, ваши дети, стремятся ли они вообще, вот чтобы где-то что-то там урвать да подзаработать.
1: Так, доброе утро. В 80-е я, как и все дети, собирала и мыла бутылки, а потом их сдавала. Также собирала брусничный лист и сдавала его в аптеку. А в 11 лет я собрала у мамы всю косметику, продала ее на рынке. Мне до сих пор перед мамой стыдно, мне 48 лет. Красила, кстати, еще детские площадки. Тоже, да? Ничего себе.
0: Неплохо. Ну да,
1: То есть это вот это все я перечислила вплоть до брусничного листа. Это было до 11 лет, чтобы вы понимали. А в 11 лет собрала у мамы всю косметику.
0: Подросли, да?
1: Да.
0: Поняли, что так быстрее, но потом стыдно и всю жизнь. Так, ребята, мы в детстве работали на приусадебном участке в школе. Чуть старше стали делать там же в школе ремонт. Самыми мелкими, когда были, собирали, сушили и сдавали, тоже брусничный лист. Детей своих оформляла по чужим документам, и с 11 лет они уже работали, а с 14 официально уже работали. Сейчас все при работе.
1: Обалдеть.
0: Хорошо.
1: Ну, это здорово, когда прививаете труд молодому поколению.
0: Да, без труда. Чем раньше человек узнает, как даются деньги, да, тем меньше будет вот этих вот непонятно чего стресс.
1: Согласна, но сейчас гораздо сложнее стало все-таки устроить своего мальца. Да?
0: Потому что малец... Мой сыночка не пойдет туда-то? Или моя доченька?
1: Нет,
0: вот поэтому сложно?
1: Нет, вообще, то есть я пыталась свою племянницу устроить куда-то поработать. Еще не было там 14 лет. Нет возможности куда-то отправить. Не получилось у меня, потому что там не берут, тут не берут. Маленькая еще.
0: Да,
1: вот ждите 14 лет. Но сейчас, знаешь, не соберешь ромашку, чтобы сдать ее в аптеку. Сейчас, мне кажется, такого уже нет. Хотя надо узнать.
0: Надо узнать.
1: Да, надо поспрашивать.
0: А то, видишь, я тоже в этом не верила, оказывается, можно.
1: Да,
0: было
1: доброе утро. Я заправляла машины на заправке. Потом 14 лет работала няней, расклеивала листовки перед выборами. И старшая дочь сейчас работает няней и пишет тексты для постов в различных соцсетях. Кстати, я вспомнила, как мы с моей подругой Светой Процевской, ты ее знаешь, мы работали с ней какими-то тоже перед выборами диспетчерами. Мы обзванивали население и расспрашивали вообще, за кого вы планируете голосовать или что-то такое.
0: Сколько вам было?
1: Это был класс 9. Да.
0: Неплохо.
1: Да, и тоже вот приходили на работу, одевали эти вот наушники.
0: Сколько это по времени занимало, сколько заработали?
1: Нет, не помню. Нет, вообще не помню.
0: Ни туда, ни то, ни то, ни то. А бывало ли такое, что это просто вы помогали родителям? Могло
1: же
0: быть?
1: Нет, это для себя денежка в кармашек уходила, потому что, все-таки родители не так часто давали, да, на карман. Приходилось самим как-то крутиться, чтобы жить эту жизнь счастливо.
0: Да, ребята, хорошо. Так, рассказывайте, как вы зарабатывали в школьные годы, напишите нам, а также у кого есть подрастающее поколение, любопытно знать, стремятся ли они заработать как-то и куда вы их трудоустраиваете, тоже необходимо нам узнать. В рамках этого часа пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.
0: Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов Верный. Своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин Верный по адресу проспект Мира 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, многое другое. Все по доступным ценам. Пишите, ребята, ждем.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: 8 часов 42 минуты в Южно-Сахалинске. У нас для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 9 градусов, возможно, небольшие осадки, плюс 10 в Ногликах. Далее погода без осадков в Поронайске, плюс 12, Красногорск 10 градусов, Макарове 14, Долинске 19, в Охотском 15, Корсаков плюс 12, Анива 18, в Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается, в Малокурильском воздух прогреется до плюс 13 градусов, в Южно-Курильске 11 тепла. В Южно-Сахалинске плюс 19-21, без осадков, ветер юго-западный, 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
7: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27.

77-20. Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 8 часов 49 минут в Южно-Сахалинске. Ваше сообщение здесь сейчас. Тема у нас на этот час. Рассказывайте, как вы зарабатывали в школьные годы. Если у вас сейчас есть дети-подростки, стремятся ли они вообще где-то подработать на время каникул продолжительных? Если да, то где и что нынче зарабатывают вообще? Или так просто время проводят?
2: Доброе утро. По детству на заводе ящики деревянные ремонтировал, а ребенок по лету помогал в стройке на участке, за что я ему платил. Каждый труд должен быть оплачен.
1: Так, я с 11 лет работала на рыбобазе. Сын с 14 лет на автомойке подрабатывал, а в 19 лет уехал работать цирком, шапито клоуна. Вот это да. А дочь подрабатывает нянькой и работала в школьном лагере.
2: Здорово.
1: Ага. Так, сколачивал лотки под хлеб. Это было в начальных классах.
2: Ничего себе! А? Откуда у вас такое мастерство?
1: Ну, там мотолок. Молоток да гвозди. И
2: ну,
1: все,
2: ничего
1: вперед,
2: себе.
1: А там
2: в начальных
1: пока
2: классах.
1: Делать.
2: То есть это с первого, в то время четвертого класса, да, не было или был уже?
1: А, у кого был, у кого не было.
2: Да, по четвертой там, грубо говоря, но это совсем же малыши.
1: Так, здравствуйте. В 90-х годах была на улице пограничная организация «Подросток». Могу перепутать название. Они занимались трудоустройством детей. Сын работал на уборке городских улиц, чистили речки. Когда стал постарше, подрабатывал на предвыборных кампаниях. Вот.
2: Ничего себе. Ну вот, предвыборные кампании. Это как раз то, о чем я и говорила. Так, значит, бутылки искали, сдавали. На поля ездили траву полоть и собирать картошку.
1: Ой,
2: это самая распространенная была, да, подработка тогда. Но мне кажется, она была достаточно принудительная даже, я бы сказала.
1: Ну потому что школа за это получала, столовая точнее, какую-то продукцию от сельхоза, да. И все, и в принципе все счастливы. Но когда мы приезжали туда, я помню, вот и ты не видишь конца этой грядки. Каждый должен сделать по две. Ребята все распределились, по четыре человека пошли.
2: А теперь все вон, да, со спинами с больными ходят.
1: Да не из-за этого.
2: Да, не из-за этого?
1: Конечно.
2: Ну хорошо, ладно. Здравствуйте, с 10 лет собирали бутылки, мыли и сдавали морскую капусту и папоротник, черемшу, ромашку, шиповник сдавали, зарабатывала хорошо. В то лето купила себе велосипед, школьник.
1: О!
2: Неплохо. Да, потом помогала бабушке, отдавала деньги, жили в Тамари, рядом море. Вот это вы молодец, большая
1: красота,
2: умничка вообще.
1: Красота,
2: да.
1: Ребята. Это очень прикольно.
2: Похвально.
1: И когда еще ты понимаешь примерно, сколько человек заработал, а тут, если на школьник хватило, еще и помогали.
2: Ну, а в то время школьник,
1: да?
2: Был,
1: да, любой,
2: недешевый.
1: Любой,
2: да,
1: велосипед был недешевый.
2: Вещица.
1: Да. Ребята, рассказывайте, как вы зарабатывали в школьные годы. Время еще есть для ваших сообщений. Давайте быстренько напишем. И если есть у вас подростки, дети, как они пытаются ли вообще заработать?
2: Да хотят ли они вообще что-то заработать? Или в целом и так хватает, потому что родители выдают как будто,
1: да, потому
2: денежку
1: что
2: на карман?
1: Мам, ну я посуду помыл, где мои 500 рублей, да, вот это вот. Расскажите, пытаетесь ли вы куда-то их трудоустроить? Есть ли у них желание вообще и рвение где-то заработать на стороне? Если да, то где и как часто это происходит? Так, пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
2: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ тоже принимает сообщения, пишите.

0: Так, 8 часов 59 минут в Южно-Сахалинске. У нас еще парочка ваших сообщений. Напомним, что тема у нас такая. Рассказывайте, как вы зарабатывали школьные годы. Итак, будьте добры, пожалуйста, сообщение следующее.
1: Ну, доброе утро. Я в детстве на каникулах работала на клумбах. Цветы сажали, а в старших классах подрабатывала летом в пельменном цеху. Очень О-о-о. Пригодилась в жизни.
0: А, вы посмотрите, сейчас соточку для вас это 5 минут, да?
1: Ну,
0: слепить?
1: Скорее всего, да. Всю семью еще приобщила, наверное.
0: Так, в конце 80-х старшеклассница зарабатывала хорошие деньги на себя, на мороженое и джинсы, и не просила у мамы. Я рисовала на ракушках миниатюры. Срисовывала с книги японской поэзии и издавала через преподавателя кружка, кружок типа «Умелые ручки», в сувенирные ларьки. Покупали японцы и другие иностранцы. Недавно одну миниатюру нашла на даче у давней подруги. Было безумно приятно и тепло, накрыло воспоминаниями.
1: Слушайте, прикинь, какое поколение, да, замечательное. Сколько вообще возможностей для вас было? Ну, вернее, возможностей не было, но вы сами эти возможности себе создавали. Молодцы. Доброе утро. В 10 лет заинтересовало внутреннее устройство компьютера. Начал изучать этот вопрос. Разобравшись, начал собирать ПК на заказ. За сборку брал по 1000-1500 рублей. Не сказать, что заказов было много, но процесс был очень интересный и захватывающий. До сих пор этим занимаюсь как хобби. Собираю компьютеры друзьям и родственникам.
0: Так, сохрани, пожалуйста, контакт. Номер телефона.
1: Есть еще одно сообщение. Сдавал макулатуру, бутылки, но самая козырная работа была на вырубках оросительных каналов на колхозных полях. На заработанные деньги я купил видеомагнитофон Hitachi. Это был предел моей хотелки.
0: Ой, хорошо.
1: Слушайте, мне очень понравились все ваши истории. Вы большие молодцы. Уникальное поколение, которое смогли даже, да, в малышковом вообще абсолютно в возрасте заработать какие-то деньги.
0: Какие-то
1: вот
0: деньги?
1: Сейчас этому поколению, которое сейчас у нас, вот надо поучиться у нас у всех.
0: Ну так, а кто будет учить, как не мы, то самое поколение, которое
1: заработало? А мы же наоборот все жалеем их. Мы говорим, ну наше детство не было, ну каким-то таким ярким и запоминающимся. А вот ваше пускай будет. Вот вам все, шоколадки, игрушки, поездки. Таиланды.
0: А что будут вспоминать ребята, когда мы озвучим подобную тему уже через лет 30?
1: Они такие, ну ничего, не вспомнится такого.
0: Это не дело, да.
1: А давайте все-таки как-то их отправлять продавать газеты, да,
0: всех
1: и поля, мыть
0: и
1: машины.
0: Собирать ромашки, да. В Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На 23-м километре дороги Шахтерск-Башняково завершили аварийно-восстановительные работы. С начала года в Сахалинской области потушили 41 пал травы. Островные чиратлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве России. В Углегорском районе завершили аварийно-восстановительные работы на 23-м километре дороги Шахтерск-Башняково. 10 мая в результате резкого повышения среднесуточных температур и активизации паводковых процессов здесь произошло потопление проезжей части и частичное обрушение дорожного полотна. На дороге вводили ограничения для движения всех видов транспорта. По информации регионального Минтранса, в рамках восстановительных работ подрядная организация уложила водопропускную трубу и восстановила дорожное полотно в месте его обрушения. Сейчас проезд на участке обеспечен. С начала года в Сахалинской области потушили 41 пал травы, и общая площадь возгораний составила более 20 гектаров. К ответственности уже привлекли 14 человек. По остальным случаям работа государственного пожарного надзора продолжается. Сотрудники МЧС устанавливают, кто именно поджег траву. Как напоминают ведомстве, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 400 для юридических. приемной кампании 2026-27 учебного года появится новый механизм, так называемый «День тишины», об этом сообщили в Миноборнауке. В этот день абитуриенты не смогут изменять поданные заявления согласия на зачисление. Как пояснили ведомстве, мера нужна для того, чтобы сделать процесс поступления более прозрачным и предсказуемым. Нововведение позволит вузам корректно подготовить приказы о зачислении без резких изменений в последний момент. Островные чиратлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве России в Москве. Представители Сахалинской области завоевали 1 золотую, 4 серебряные, 2 бронзовые награды, а также вошли в десятку сильнейших команд страны в общем зачете. В региональном министерстве спорта рассказали, что в общем состязании объединили почти 6 тысяч участников из 54 регионов. Островитяне достойно проявили себя в нескольких направлениях. Силач с острова Аруба установил мировой рекорд, протащив на 20 метров автобус весом около 10 тонн. Мужчина переместил его, используя только шею. Как признался рекордсмен, он сделал это, чтобы его 4 детей гордились своим отцом, а также чтобы прославить малую родину. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в очередной музыкальный час на волне радио СТВ. Здесь Женя Милых.
1: Артем Бушаев, доброе утро. Здравствуйте, друзья. Ну что, мы начинаем новый час на волне радио СТВ и предлагаем вам вместе с нами погрузиться в него.
0: Да, погрузимся с головой, так сказать, а почему бы и нет, потому что здесь море музыки.
1: Хорошего настроения.
0: Море.
1: Информации.
0: Море.
1: Всего, чего море. Только пожелаете.
0: Именно о водоемах, как вы понимаете, у нас все мысли в эту жаркую погоду, в этот жаркий вторник.
1: Прекрасно, все, лето начинается.
0: Чем ближе,
1: провожаем потихоньку весну, вот эту холодную. И встречаем, ну... Не совсем прям встречаем, но уже ждем.
0: Жители Ахи, у которых до сих пор снег на улицах и сегодня обещают местами снег при температуре плюс 3, конечно, нас не поймут, но, ребята, когда-то и на вашей улице перевернется грузовик с деньгами. Однажды это случится.
1: И с цветами.
0: Да. И с зеленью, и со всем вот этим вот приятным. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Встреча с Владимиром Литвином в рамках этого часа и программа «На старте» у нас тоже состоится в этом часе. Он будет насыщенным, он будет музыкальным, и он будет для вас.

0: 9:13 в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на этот день готов, ребята.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, доброе утро. Не спешите с решениями, если они касаются только... не только вас.
1: Тельцы. Окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение.
0: Близнецы. Возможно, встреча с человеком, которым вы давно хотели напомнить о себе.
1: Раки. День больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч.
0: Львы. Сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым.
1: Девы. Дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут.
0: Далее весы. Небольшие поездки скажутся отлично, вы получите массу эмоций.
1: Прекрасно. Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов.
0: Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро.
1: Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя.
0: Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором.
1: Рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, 12 мая. Всем отличного настроения. Спонсор гороскопа, Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092. 92.

0: очередной трек в рамках промозло.
1: Трек и историю про трек тоже расскажу. Think About Away, песня британского рэпера итальянского происхождения Ice MC, выпущенная в марте 1994 года. Интересно, что сценический псевдоним появился еще в школьные годы. Одноклассники дали исполнителю прозвище Ice, и никогда никто тогда не мог подумать и представить, что оно станет звучать по всей Европе. Песня Think About The Way была одним из тех хитов, которые невозможно было, не услышав, не затанцевать. Да, ноги сами пускались в пляс. Да. Его создал итальянец Роберто Дзанетти, известный по группе Savage. А женский вокал, который мы все помним, принадлежит певице Алексии. А еще тот самый цепляющий риф – это сэмпл из старой фанковой композиции «Groove Me» группы «Guy». Песня не пыталась быть умной или глубокой, ее задача была проста – заставить двигаться. И, ну, соответственно, с ней справились на отлично ворвавшиеся в топы по всей Европе. Еще один интересный факт. Песня вошла в саундтрек фильма «На игле» 96-го года. Будем слушать.

0: Друзья, это ISMC, Think About The Way. Вот такая вот композиция из 94 года. С приветом для нас с вами, для любителей вот такой зажигательной музыки. Возможно, кто-то вспомнил свою молодость и немного потанцевал.
1: Как люблю ее повторять, так и тянет в пляс, ребята. Но прямо сейчас в пляс нас потянет информация о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе, друзья, сегодня небольшой снег, плюс 3. В Тымовском без осадков около 13 градусов тепла. В Смирных осадков не ожидается плюс 17. В Углегорске без осадков до 11 тепла. В Томари без существенных осадков плюс 10. В Чехове осадков не ожидается до 9 тепла. В Невельске и в Холмске сегодня дождь во второй половине дня ожидается. И температура воздуха прогреется до 12 градусов. В Северокурильске без осадков плюс 6. В Курильске осадков не ожидается около 13 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков, плюс 19, плюс 21, ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: А в Милли Джойс есть...

0: Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Пришло время для спортивных новостей. В студии Владимир Литвинов. Бодрого утра.
2: Доброе утро, друзья. Всем физкульт-привет и легкого вторника. Слушайте в этом выпуске. Краснодар уступил столичному «Динамо» и не смог вернуть себе лидерство в чемпионате России по футболу. «Локомотив» уверенно обыграл «Акбарс» в первом матче финала континентальной хоккейной лиги. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
0: На старте.
2: Итак, Краснодар в гостях проиграл столичному «Динамо» со счетом 1-2 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. У «Быков» на 32-й минуте счет открыл Диего Коста с передачи Эдуарда Спирцяна. У хозяев поля в начале второго тайма равенство восстановил Константин Тюкавин. А на третьей добавленной минуте победный мяч у «Бело-голубых» забил Иван Сергеев. Краснодар, у которого 63 очка, за тур до конца первенства не смог вернуться на первое место и отстает от «Зенита» на 2 балла. «Динамо» занимает 8-ю строчку, набрав 42 очка. Столько же и у казанского «Рубина», который в Москве проиграл «Спартаку» 1-2. У краснобелых отличились Кристофер Ву и Пабло Салари. У казанцев в концовке один мяч отыграл Александр Юкич. После этой победы в активе «Спартака» 51 очко и четвертое место в турнирной таблице. На пятую позицию вышел столичный ЦСКА. Армейцы в гостях вырвали победу у «Пари» Нижнего Новгорода 2-1. Москвичи уступали до 89-й минуты, когда счет сравнял Данил Козлов, а уже через 2 минуты 18-летний Хабек Имран Фиров принес победу красно-синим, забив в своем дебютном матче российской премьер-лиги. Еще в одном матче тура Ростов в Самаре победил «Акрон» из Тольятти и уже гарантированно завершит чемпионат как минимум на 10-м месте. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на родной арене победили казанский «Акбарс» со счетом 3-1 в первом матче финала Кубка Гагарина. После второго периода хозяева вели 3-0. У ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрейс. У казанцев в заключительной 20 минутке счет размочил Мичел Миллер, реализовавший большинство. «Локомотив», который является действующим обладателем трофея, ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния состоится в Ярославле завтра. Седьмая ракетка мира, российская теннисистка Мира Андреева, вышла в четвертьфинал турнира в Риме. В поединке четвертого круга 19-летняя россиянка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах с одинаковым счетом 6-3. В четвертьфинале Андреева сыграет с четвертой ракеткой мира, американкой Кори Гауф. Еще одна наша теннисистка, Анна Калинская, барьер четвертого раунда преодолеть не смогла, уступив Елене Остапенко из Латвии 1-6, 2-6. На мужском турнире в столице Италии борьбу продолжают два россиянина. Накануне Даниил Медведев вышел в третьем круге, переиграл испанца Пабло Льямаса Руиса 3-6, 6-4, 6-2. Его следующим соперником станет Тьяго Агустин Тиранте из Аргентины. Андрей Рублев также пробился в четвертый раунд, одолев Алехандро Давидович Факину из Испании 6-4, 6-4. За выход в четвертьфинал сразится с Николосом Басилашвили из Грузии. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9:40 в Южно-Сахалинске. Ребята, наш спектакль в самом разгаре, и мы готовы вам рассказать о погоде на
1: второй
0: сегодня.
1: Второй акт начался уже. Ой. Ну ладно, а теперь о погоде. Давайте спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 мая в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 9 градусов. В Ногликах возможны небольшие осадки, до 10 тепла. Далее осадков не ожидается. Паранайск плюс 12, Красногорск 10 градусов, Макарове 14. В Долинске 19, в Охотском 15, в Корсакове 12 градусов, в Аневе без осадков плюс 18, в Малокурильском осадков не ожидается 13 градусов, в Южно-Курильске воздух прогреется до 11 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9.50 в Южно-Сахалинске. Что касается дорожной обстановки, ребята, у нас есть для вас кое-какая информация.
1: Водителям областного центра хочется напомнить, что на участке улицы Комсомольска в Южно-Сахалинске стартовали ремонтные работы. Они охватят участок от Пуркаева до Есенина. И там будет выполнена замена бортовых камней, асфальта на проезжей части и ремонт тротуаров. Сейчас работы ведутся по западной стороне улицы Комсомольской. И основной объем ремонта планируется выполнить до 1 сентября. На этот период будут вводиться ограничения для движения транспорта по полосам. Поэтому просим автомобилистов заранее планировать маршрут в этой части города и обращать внимание на временные дорожные знаки, определяющие порядок движения транспортных средств.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

0: По-настоящему летняя вещь такая играет для вас, друзья, на волне радио АСТВ. Это облабластное шоу. Мы продолжаем на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальная информация, новости прямо сейчас от Виктории Тарабариной.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Тело мужчины нашли в канаве у дороги в Александровске-Сахалинском. В областном центре скорректировано утреннее время отправления нескольких маршрутов общественного транспорта. Легкоатлетическая эстафета на Кубок городской думы состоялась в Южно-Сахалинске. Тело 55-летнего мужчины нашли в канаве, расположенной вдоль дороги по улице Новооктябрьской в Александровске-Сахалинском. Об этом сообщили в региональном следкоме. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. С 12 мая в Южно-Сахалинске скорректировано утреннее время отправления нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах номер 4, 10, 71 и 34. По информации мэрии, решения корректировки графиков движения принимались на основе анализа данных о пассажиропотоках, полученных из автоматизированных систем. Подробная информация о новом расписании опубликована на официальном сайте администрации. На 5-м километре дороги Лиственничная-Охотская выполнены работы по устройству водопропускных труб через реку Христофоровку. Сейчас подрядчик завершает работы по восстановлению земляного полотна, выполняет устройство лотков в кюветах и монтаж дождеприемных колодцев. В работах на объекте задействовано 9 человек и 2 единицы техники. Проезд транспорта организован по временному объезду. При этом ремонтные работы идут с опережением графика. Легкоатлетическая эстафета на Кубок городской думы состоялась в Южно-Сахалинске. Впервые забеги прошли в новом легкоатлетическом манеже. На старт вышли более 100 команд. Они представили учебные заведения, трудовые коллективы, общественные организации. Также в состязаниях принимала участие команда ветеранов СВО. Помимо кубков, медалей и дипломов, самые быстрые команды получили подарочные сертификаты в спортивный магазин. Биологи выяснили, что интеллект чаек оказался выше, чем у ворон. Способности этих птиц в решении головоломок оказались столь же высокими, как у попугаев и врановых. В рамках эксперимента были исследованы 138 чаек. Каждой был предоставлен шанс отведать колбасы, спрятанные в пластмассовом контейнере. Для этого необходимо было наклонить чашу, потянув за шнурок. Догадались об этом больше половины птиц. Среди ворон с тестом справились только 26% испытуемых. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, плюс 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: шоу.
1: Привет, ребята, здравствуйте всем. Спонсор Облобластное шоу, сеть социальных магазинов Верный. Сеть социальных продуктовых магазинов Верный проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов Верный и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор Верный. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну вот и здравствуйте, доброе утро, дорогие люди. Наконец-то мы с вами уже добрались до того момента, когда можно сказать, что один час рабочего времени уже позади.
1: Я думал, равняется чему-то там. Думал, но формулу нет, какую-то выявила.
2: Просто один час уже отработали, осталось чуть меньше, чем час назад. Всем доброе утро, это Артем Бушаев.
1: И Женя Милых, у нас всего лишь час, ребята, для того, чтобы успеть рассказать все то, что мы планировали, и разыграть все то, что мы хотели сегодня вам подарить, ребята. А именно вкусный сертификат в рамках игры, что, идет дозвон.
2: Да.
1: Но не в том плане вкусный сертификат, то что это бумага, которую можно есть. Нет, это бумага, за которую можно поесть, где-то в приятном месте посидеть, перекусить, и не одному, даже с друзьями. Ребята, все подробности через пару минут.
2: Да, оставайтесь с нами, совсем скоро начинаем.

0: попадает в список претендентов на сегодняшний приз, а именно на сертификат в «Бодрый кофе», да. И в середине этого часа с кем-то из вас, ребята, мы свяжемся в прямом эфире, а вам, в свою очередь, нужно будет ответить нам фразой на звонок.
1: Да, сегодня 12 мая, день ежиного сопение отмечается в России. Это неформальный праздник, посвященный ежам и защите дикой природы. Соответственно, наша кодовая фраза сегодня звучит так. Не трожь ежа.
0: Руки.
1: Ну, без руки просто. Не трожь ежа. Все запомнили, зафиксировали. Ждите нашего телефонного звонка. Возможно, именно вы станете счастливым обладателем сертификата на бодрый кофе.
0: Да. Идет!

0: часов и 16 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, здесь вас встречает астрологический прогноз на сегодняшний день. Сегодня у нас 12 мая. Сегодня у нас на календаре вторник, кто не заметил.
1: Ну а спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» Вивенди. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, внимание, не спешите с решениями, если они касаются не только вас.
1: Да, тельцы и окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение.
0: Близнецы, возможно, встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе.
1: Раки, день больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч.
0: Далее, львы, сегодня многое покажется возможным и легко выполнимым.
1: Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут.
0: Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций.
1: Скорпионы, есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов.
0: Стрельцы, сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро.
1: Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя.
0: Далее, водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором.
1: Ну и рыбы, доброе утро. Прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092. We'll be right back.

0: 10 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. На сегодня в Ахе небольшой снег плюс 3, в Тымовском без осадков до 13 тепла, в Смирных осадков не ожидается около 17 со знаком плюс, в Углегорске без осадков плюс 11, в Тамаре без существенных осадков плюс 10 градусов, в Чехове сегодня осадков не ожидается около 9 выше 0. В Невельске и в Холмске дождь во второй половине дня ожидается и температура воздуха прогреется до 12 градусов. В Северо-Курильске без осадков плюс 6, в Курильске осадков не ожидается 13 знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 19, плюс 21 градус днем. Ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Пикниковый период в столичном Сахмаркете и Аллеемаркете. Колбаски-гриль от фабрики вкуса. Свины, нюрнбергские, куриные. Сейчас минус 25%. Успейте. Акция по 15 мая. Подробности у продавцов.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Пришло время.
1: Пришло время, друзья. Игра «Дозвон» прямо сейчас в ваших колонках. Спонсор игры «Дозвон» – футбол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут футбол «Центральный».
0: Давайте поиграем. У нас телефон, точнее, уже не телефон в руке, и она уже знает, кому она сегодня будет дозваниваться. Тот самый счастливчик, которому должно повезти сегодня. Ребята, если сделали заявку, держите телефон рядышком и будьте готовы озвучить фразу «Не привет, не здравствуйте, не молчание», а именно ту фразу, которую мы загадывали в начале этого часа. Будьте готовы. Женя, я жду от вас сигнала для того, чтобы вы мне махнули рукой и сказали: «Артем Сергеевич, все готово, гудки идут». Но...
1: Женя... Ну не так-то просто, это не... целый процесс здесь, целый извините. Второй раз приходится набирать, потому что почему-то гудки не пошли.
0: А
1: вот,
0: я извиню,
1: пожалуй...
0: я извиню вас.
1: Придется второй раз попробовать.
0: И люди простят вас, поверьте мне. Так, есть контакт.
2: Не трожь ежа.
0: Да ни за что!
1: Да после такой фразы угрожающей точно не будем трогать, оставим всех в покое.
0: Уберите нос.
1: Доброе утро, Татьяна.
0: Татьяна, не надо, не надо никаких угроз, мы не трогаем ежей. Танечка, это хорошо, настоящая актриса. Вот эта сцена принадлежала вам сегодня. Танечка, как настроение, как выходные прошли?
2: Ну, тепло было.
0: Тепло было?
1: Тепло, хорошо, сейчас видимо.
0: Тепло. И сейчас тепло.
1: И на душе тепло, и в душе тепло.
0: А это все, что нам нужно.
1: Конечно.
0: Тепло, побольше тепла всем и каждому. Спасибо вам большое за ваше участие.
1: И, Татьяна, мы дарим вам сертификат на 1000 рублей в кофейню «Бодрый кофе».
0: Извините, к сожалению, «Бодрый кофе» не теплый, он горячий. Ничего?
2: Ничего.
0: Ничего. Ну все, тогда это нас радует. Все, хорошего вам дня. Пока.
2: И вам хорошего дня.
0: До свидания. До свидания. Ребята, помните, что каждый из вас может принять участие в нашей игре. Завтра будьте готовы.
1: Хотелось бы верить, что Татьяна в этот момент ехала где-то там в автобусе, да, или на какой-то конференции находилась. Угу. И в этот момент не трожь ежа.
0: Испугала всех.
1: Да,
0: водители сделали остановку по требованию. Так.
1: Встретимся завтра в это самое время. Оставайтесь с нами. Идет!

0: 10:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Друзья, продолжаем вас радовать своими голосами. Здесь облабластное шоу. Мы продолжаем. Оставайтесь с нами.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Ребята, прямо сейчас расскажем вам о погоде. Не в каком-то там Нью-Йорке, да, а на Сахалине. Да-да-да.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 9 градусов. В Ногликах возможны небольшие осадки, плюс 10. А далее Поронайск без осадков, плюс 12. Осадков не ожидается. В Красногорске 10 градусов, в Макарове 14. В Долинске 19, в Охотском 15, в Корсакове 12. В Аниве воздух прогреется сегодня до 18 градусов, в Малокурильском плюс 13, в Южно-Курильске плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков 19-21, ветер юго-западный от 7 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Нужна теплица? «Стройлист Комплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлист Комплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10:56 в Южно-Сахалинске. Ребята, облобластное шоу на сегодня завершено.
1: Мы напоминаем о том, что спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое – все по доступным ценам. Этим утром были с вами Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы желаем вам отличного дня, продуктивной рабочей недели, несмотря на то, что она будет короткая. Желаем вам хорошего, отличного настроения. Всем счастливо, всем пока. Ну и в следующем части мы встречаем
0: Дениса
1: нашего коллегу.
0: Денис Федосеева, ребята. Все, до завтра. Пока.

0: Немного французского драйва. Дюк Дюмон на волне радио СТВ. Островное время 11.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Естественный выход нефти на поверхность произошел на севере Сахалина. Почти 3000 нарушений ПДД за месяц зафиксировали дорожные камеры на пешеходных переходах в областном центре. В заливе Анива успешно завершилась операция по спасению морской свиньи. Естественный выход нефти на поверхность произошел на севере Сахалина в районе поселка Контангли. Специалисты уже приступили к ликвидации разлива. Населенный пункт оперативно прибыл мэр Ноглигского района Сергей Гурьянов. Вот что сообщил глава муниципалитета с места происшествия.
3: Поступила информация о разливе нефти в селе Контангли. В данный момент специалистами компании ведутся работы по восстановлению оболовки, установке дополнительных бонов и откачке нефтепродуктов, которые пошли естественным выходом из земли. Работы в данный момент ведутся.
2: Добавлю, сегодня в Катангле прибывают сотрудники Росприроднадзора. Они оценят масштабы ситуации, установят точные причины произошедшего. Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами. При необходимости для ликвидации разлива будет выделено специализированное оборудование из материального резерва Сахалинской области. Почти 3000 нарушений правил дорожного движения за месяц зафиксировали дорожные камеры на пешеходных переходах в Южно-Сахалинске. По информации регионального Минтранса, больше всего выявлено на участке возле дома номер 3 по улице Дружбы в Луговом. В большинстве случаев это езда без включенных фар ближнего света и пренебрежение ремнями безопасности. На пешеходном переходе у дома номер 549 по улице Ленина выявлено более 200 случаев превышения скорости. В районе дома номер 85 по железнодорожной автомобилисты за указанный период не уступили дорогу 23 пешеходам и 62 раза выехали на встречную полосу. Напомню, всего в Сахалинской области установлено 162 стационарных комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, из них 106 в областном центре. В этом году камерами на острове оснастят еще несколько участков. Они появятся возле магазина «Генерал» на дороге Южно-Сахалинск-Арсаков, на трассах Троицкая-Новотроицкая, Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск, а также на перекрестке улиц Краснофлотской и Комсомольской в Корсакове. Осенью текущего года в новом аэровокзале Южно-Сахалинска заработает современный пункт воздушного пропуска через государственную границу. Сейчас он действует в старом здании. Из-за устаревшего оборудования и нехватки площадей пассажирам международных рейсов нередко приходится проводить в очереди около часа. В новом пункте установят модули для самостоятельного прохождения паспортного контроля. Его пропускная способность составит 600 человек в час. Как напомнили в правительстве островного региона, сегодня из